0: warum nicht? Ja, Mann. Ja, genau.
1: Dam, ja, jell. Sir, ja, jell. Ja, ja, pini, mal pro. Ja, jell. Ja, blöd. Ja, jell. Limonen. Ja, jell. Ananas. Ja, jell. Ja, jell. Sir, ja, jell. Komm, sehr geil. Schokolade. Ja, jell. War mit Hühnchen sehr geil.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.

0: Und na Yael Pierogen, Yael Plini, Yael Kvass, Yael Shantan, Chai, Yael Sushi, Yael Chi, Yael andere Suppen, Yael Sushi, Yael, Yael,
1: Du hast
0: Blumen gesagt? Nein, ich habe an die Last gemacht. Ich schon nicht gleich. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Dam. Dam. Jajel. Sir. Jajel. Jajepini. Malako. Jajel. Jablalko. Jajel. Limonen. Jajel. Ananas. Jajel. Jajel. Sir. Jajel Kruzegai, Schokolad, Jajel, Mabel Kuhlingsess.
1: Это была жутко.
2: Медведь.
3: Да. Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.